Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянуще сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшнем судище Христа.

Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшнем судище

Носящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши с нами семей друг друга. И